Союз Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
0: И лучшие треки уже выстроились в очередь. Полчаса в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим Джонни Федука.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Точная московская 4:00.

0: пельта и певицу Oaks хит «My Heart Goes».
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: свою музыку влюбил миллионы слушателей по всей планете. Каждое его шоу — это до отказа забитый стадион. Алан Уокер, Broken Strings, через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве.

0: Hello, Portugal, the man на радио номер один в России. Значит, если ты допустил ошибку, стоит ли отчаиваться? Я, Миш Зайцев, тебе отвечаю, что нет, потому что как Феникс можно возродиться, можно вновь взлететь, можно все исправить, все можно, всегда есть выход. Убеждаемся в этом вместе на Европе+. Плюс. Юджел впереди, да, Moving to the Sun прозвучит большой хит этого лета. Сразу после The Sound of Silence послушаем Disturb и Cyril в твоих динамиках. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-20-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

знаменитый In The Dark. Встретимся где-нибудь в темноте. Я бы тоже хотел сказать, как Эйв, но уже не могу, потому что уже рассвет. Уже встречаемся на рассвете 6.34 столицы. Миша Зайцев меня зовут. Мы двигаемся далее по хитам на Европе Плюс. И Флорок впереди. Another Day. Сразу после Stay, Лени и Callum Scott.

Хочется прибодрить Тиму Белорусских, сказать ему, ну не только свет, светофора-то светит. Очень много всего яркого вокруг, и будущее талантливое в том числе. Мы знаем хиты, которые он умеет делать. Мысли только что на радио номер один в России. Макмор впереди, Райан Льюис, If You Can Hold Us, и также Only You. Успеем послушать Шаус и Cube Sport на Европе+.

0: 7 утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями подошел. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Автозаправки начали отменять лимиты на продажу бензина. Крупную партию роз из Армении пустили под пресс. И бесполезные опции в современных автомобилях назвали эксперты. Далее подробности. Российские сети АЗС начали ослаблять ограничения по продаже бензина. Известия пишут о том, что на части заправок ограничения и лимиты полностью отменены. На других был увеличен максимальный объем продажи топлива. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области лимиты отменили заправки «Лукойл». В столице без лимитов стали работать АЗС «Тебойл». Вместе с тем, на многих московских станциях «Газпромнефти» по-прежнему действуют ограничения в 30 литров бензина и дизеля. В других регионах лимиты постепенно смягчают, но пока полностью они не исчезли, непростая ситуация с бензином сохраняется в Сибири. Товары из Армении пустили под пресс. В Смоленской области уничтожена крупная партия свежесрезанных роз. В Россельхознадзоре сообщили о том, что цветы привозили в грузовики, а в сопроводительных документах груз был заявлен как безалкогольные тонизирующие напитки. Инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками таможни изъяли 39 тысяч цветков. При досмотре отсека документы на растения отсутствовали. В ведомстве отметили, что уничтожение роз связано с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию. Напомню, ранее Москва также ограничила поставки продукции других категорий из Армении. Черногория вводит визы для россиян и белорусов, туристов из Китая, Саудовской Аравии и Турции. Новые правила начнут действовать с 1 ноября этого года. До этой даты туристы могут находиться в государстве без специального разрешения до 30 дней. После этой даты потребуется официальное одобрение властей. Мера затронет все типы поездок – туристические, гостевые, деловые и транзитные. Исключения будут действовать только для владельцев действующих дипломатических паспортов. Черногория объяснила все это желанием вступить в Евросоюз. Бесполезные опции в современных автомобилях назвали эксперты издания «За рулем». На первом месте оказался люк или стеклянная крыша, которые со временем начинают пропускать влагу. Второе место антирейтинга отдано выдвижным ручкам дверей. На третьем месте клаксон, который теперь не всегда находится по центру рулевого колеса. Также специалисты отметили, как бесполезные или неудобные систему старт-стоп без физической кнопки, руль неправильной формы, отсутствие запасного колеса и электронный ручник. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 78 рублей 2 копейки, евро тоже похудел 88 рублей 76 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

Каждый день у нас начинается одинаково, с первых секунд. Но именно мы решаем, какими они будут. Сонными или счастливыми, хмурыми или музыкальными, серыми или яркими, летними. Сегодня я везде предлагаю тебе выбрать второй вариант. Это летняя Ун Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Доброе утро! Впереди у нас игры, подарки, новости, хиты. Мы начинаем этот день с Алекса Уоррена, Fever Dream. Сразу после Heavy Metal, Lava Two Colors. Ну и также в нашей утренней компании Teddy Swims, Mr. Know It All. Летняя Ун Европе Плюс начинается. Просыпаемся вместе.

0: завтрак ответственность несет.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Ох, конечно, конечно, хотелось бы, чтобы всегда рядом был человек, который встанет чуть пораньше, приготовит еду чуть повкуснее и на двоих, да? Но не всегда так бывает. Ну, что поделать? Сегодня у нас состоится игра на повышение, да? Можно будет забрать денежку, и на эту денежку мало того, что вкусно позавтракать, но и пообедать, и поужинать, а может быть еще что-нибудь для себя прикупить. Прямо сейчас я скажу заветную сумму, выше которой прыгать нельзя, назвав которую, ну, гарантирована победа. Главное, дальше вперед не открывать ячейки, иначе будет стоп-игра в игре на повышение сегодня в 9:30 утра. Поэтому сумму запоминай, записывай. Это 2860 рублей. Те цифры, выше которых называть нельзя сегодня в игре на повышение. Ну а в этом часе у нас состоится летомикс. Да, если ты хорошо знаком с артистами-музыкантами Европа Плюс, то тоже есть шанс на победу. Поэтому не пропускай. Portugal The Man впереди. Feel It Still сразу после Феликса Яна и Софи Элис Бэкстер. Ready for your love на Европе Плюс прямо сейчас.

Европа Плюс.

0: Да, она была классикой, есть классика, классика и останется. Это Мадонна, Мартин Гаррикс на фите Bizarre на радио номер один в России. Мы летим вперед в летнему на Европе плюс. NSYNC, Bye Bye Bye и Timber City успеем послушать Self Aware. Европа
1: плюс. On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Что же там нам советуют звезды на этот вторник? Прямо сейчас узнаем в гороскопе на летнем У. Итак, овны, мир сегодня и без вашей помощи прекрасно будет крутиться. Отдохните. Тельцы, не отказывайте в помощи близким, в чем бы она ни заключалась. Близнецы, чтобы не бесить окружающих, сбавьте обороты своей активности. Раки, пора сделать перестановку в своей жизни. Львы, звезды сулят неожиданные и приятные встречи. Девам придется менять планы на ходу и даже на бегу. Весы, утолите жажду прекрасного и сходите в какое-нибудь красивое место. Скорпионы, счастье не станет меньше, если вы им с кем-то поделитесь. Стрельцы, не заставляйте себя делать что-то через силу. Козероги, развлекайтесь от души, но не забывайте про последствия. Водолеи, не тратьте свое терпение на пустяки, лучше сразу реагируйте. Рыбы, день заиграет новыми красками, когда вы решитесь на искренний монолог с самим собой.

0: 8495-7565-65. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Hello, you there?

0: Это микс. В летнем У на Европе плюс.
1: Итак, у кого сегодня есть чудесный шанс забрать беспроводные наушники у Светланы? Свет, привет, доброе утро!
2: Доброе утро.
1: Привет. Доброе. Привет, привет. Значит, вопрос номер один. Скажи мне, пожалуйста, вот на твой взгляд, рецепт классного лета. Три ингредиента. Это какие?
2: Это прекрасное настроение.
1: Ну, конечно. Так, прекрасное настроение. Далее.
2: Это солнце.
1: Что, солнце, ты
2: говоришь? По возможности.
1: Солнце, солнце, конечно, куда без него. Так, настроение солнца, дальше.
2: И хорошие друзья или коллеги.
1: Друзья или коллеги. Замечательно. И у тебя есть это все? В этом сезоне 26-го. У тебя есть. Ну, замечательная красота. Красота. Осталось только немножко подарков. И все. Сверху, так сказать, небольшая добавочка к настоящему рецепту отличного лета. Ну и сейчас попробуем выиграть наушники. Ты готова?
2: Я готова.
1: Окей. Ну я повторяю, значит, несколько фактов об одном интересном, классном коллективе, который у нас, кстати, часто здесь играет. В общем, один из альбомов этой группы называется «Отстой». Одна из популярных песен называется «Дура». Ну, просто солистка, видимо, достаточно самокритичный человек. Один из знаковых хитов этой группы является кавером на песню группы «Гости из будущего». Может быть, сейчас даже дашь ответ. Знаешь, о ком речь?
2: Мне кажется, что это «Моя Мишель».
1: Давай послушаем «Лето Микс». На малиновой луне. Конечно, конечно. Абсолютно верно. Свет, ну мы тебя поздравляем. Действительно, «Моя Мишель». Да. Беспроводные наушники, Свет, у тебя в руках. От Европа Плюс. Вот, знаешь, казалось бы, обычный вторник. А тут удалось и дозвониться, и про «Мою Мишель» поговорить, и наушники с собой забрать. Эти аплодисменты для тебя еще раз.
2: Спасибо большое.
1: Я-то как рад. Теперь будешь слушать Европа Плюс не только через динамики, но и через наушники. Суперского лета тебе желаю, классного надвигающегося августа. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.
1: Больше хитов впереди. Послушаем Гоша, Джейсон Деруло и Мелоди. Песня «Мичика» прямо сейчас, в летнему.

0: Тесса и Нэт Смит. I like it. На радио номер один в России. 7:50 уже в столице. Миша Зайцев меня зовут. Значит что, все, отдали. Отдали наушники. Осталась колонка еще беспроводная. У нас еще есть. Еще есть шанс скрасить свое утро подарками. В следующем часе состоится игра «Кто куда?». Не пропускай, буду тебя ждать там. В финале это в час Сара Коннор, Natural, Just One Last Dance и My Oh My. Успеем послушать Эва Макс совсем скоро в летнему на Европе Плюс.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
7: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Европа+.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Сара Коннор, Natural на радио номер один в России. Но у нас-то с вами не последний танец. Мы еще пару часов потанцуем в летнему на Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: 8 утра в Москве. Европа, а Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Банки обяжут отменить скрытые комиссии за переводы. Госуслуги стали порталом для поступления на бюджет. И максимальный возраст человека назвали российские ученые. Далее подробности. Экономика России по паритету покупательной способности удерживает 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 1-е в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. Вместе с тем президент указал на риски роста инфляции и соответствующие последствия. При этом главным преимуществом президент назвал устойчивость российской экономической и финансовой систем. Также глава государства отметил, что Россия достойно проходит нынешний исторический этап. Российские банки обяжут подробно информировать клиентов об условиях денежных переводов, в том числе через систему быстрых платежей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Речь идет о тарифах и порядке оказания услуг. Соответствующие сведения кредитные организации обязаны будут размещать в офисах обслуживания и на своих официальных сайтах. Также своевременно информировать клиентов обо всех изменениях условий переводов. Аналогичные требования вводят в отношении информации о потребительских кредитах и займах, как считают авторы инициативы, мера позволит исключить скрытые комиссии и ситуации, когда об оплате за перевод узнаешь уже после совершения операции. 1 300 000 абитуриентов подали заявление на бюджетные места в вузы через госуслуги. Всего подано больше 4 миллионов документов, из них 58 тысяч обращений направили иностранцы. Самыми популярными направлениями стали инженерное, педагогическое образование, строительство, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии. Отмечается, что в топ-5 городов, в вузы которых заявления подают чаще всего, вошли Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Добавлю, что Миноборнауки уже завершило прием заявлений для поступления на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Российские ученые определили биологический предел жизни человека. Это 190 лет. Они выяснили, что даже при устранении всех признаков старения, соматические мутации, случайные ошибки в ДНК определении клеток останутся главным ограничивающим фактором. Разные органы стареют по-разному. Клетки кожи и печени обновляются и могут долго компенсировать повреждения. А вот клетки мозга и сердца практически не заменяются, поэтому мутации в них накапливаются быстрее. В завершении выпуска курса валют доллар сдулся 78 рублей 2 копейки, евро тоже похудел 88 рублей 76 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

Ну что, мы продолжаем. Продолжаем просыпаться. Да, это летняя ООН Европе Плюс. Всем, кто встал с кровати, аплодисменты, ребят. Это значит, что 70% дела уже сделано. Осталось просто с улыбкой начать этот день и выиграть подарочки на Европе Плюс. Да, у нас в этом часе игра «Кто куда». Совсем скоро она состоится. До этого, конечно, гороскоп и хиты тоже, разумеется. Мида Адал 405. Прозвучит песня также «Пост Малон». Успеем послушать в начале этого часа. Никуда не уходи. Летняя у Европе Плюс продолжается.

0: Тот человек высокой организации.
1: В летнем пул на Европе плюс.
0: Ну а как по-другому? Надо вставать рано. Тогда и день получится лучше организовать, и больше дел вы сможешь успеть. Сегодня 28 июля, я тут прочитал, что отмечаем мы в этот день день пиар-специалиста. Да, так что, если есть друзья, которые работают в пиаре, самое время. Вот в 8 утра. Возможно, они все сейчас спят. У них во сколько рабочий день начинается? В 12? В час? Не знаю, может быть и раньше, да? Может быть, я зря. В общем, самое время позвонить, да? Разбудить, сказать, ну, спасибо тебе за то, что ты есть, родной, любимый. И заодно спросить стратегию пиар-развития себя как личности. Я думаю, если это настоящий друг, то он с удовольствием тебя рассмотрит как кейс и подскажет, как себя нужно вести, чтобы, так сказать, ну, преуспеть в жизни в области пиара. Да, пиар личности — это тоже важно. Мизмо, hello, впереди, в летнем на Европе Плюс, сразу после Медузы, Гена и Камомил, Don't Wanna Go Home. Никуда не уходи.

0: Мотор, 54 Ультра, Talk to You на радио номер один в России. Ты можешь либо поговорить со мной, либо поговорить со звездами, или же сделать и то, и другое. Гороскоп уже вот-вот на горизонте в летнем Мун Европе Плюс. Также French Montana и Max B появятся Ever Since You Left Me и I Like The Way You Kiss Me. Artemas успеем послушать совсем скоро.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер Uni S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера «Чанган Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» в комплектации «Комфорт» 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, Сум, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Чтобы не было, как в песне Френч Монтана и Макса Би, чтобы никто не расставался, никто никому не завидовал, да, и все было хорошо, будем слушать, что нам звезды советуют. Да, гороскоп летнему на Европе Плюс прямо здесь, прямо сейчас. Овны, мир сегодня и без вашей помощи прекрасно будет крутиться, отдохните. Тельцы, не отказывайте в помощи близким, в чем бы она ни заключалась. Близнецы, чтобы не бесить окружающих, сбавьте обороты своей активности. Раки, пора сделать перестановку в своей жизни. Львы, звезды сулят неожиданные и приятные встречи. Девы, придется менять планы на ходу и даже на бегу. Весы, утолите жажду прекрасного и сходите в какое-нибудь красивое место. Скорпионы, счастье не станет меньше, если вы им с кем-то поделитесь. Стрельцы, не заставляйте себя делать что-то через силу. Козероги, развлекайтесь от души, но не забывайте про последствия. Водолеи, не тратьте свое терпение на пустяки, лучше сразу реагируйте. Рыбы, день заиграет новыми красками, когда вы решитесь на искренний монолог с самим собой.

0: Уза, да, и встаем с кровати. Трек «Magnetic» в летнем Европе плюс. Я его беру, магнит, и притягиваю вас, чтобы все с постели поднимались уже в конце концов 8.35 в Москве. Пора вставать, потому что больше хитов, больше музыки впереди, да и мало того, есть прекрасная возможность беспроводную колонку забрать в игре «Кто куда». 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, немножко попутешествуем, поболтаем, поиграем. Если удастся одержать победу, колонка твоя. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели,

0: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
1: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан». Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
3: празднично.
2: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Ну что, с кем мы сегодня будем путешествовать? Сейчас узнаем. Видимо, с Владимиром. Во, привет!
2: Доброе утро.
1: Привет, привет, да. Ну, рассказывай для начала, как дела твои, как первые два месяца лета прошли, чего произошло интересного?
2: Ой, у меня все великолепно. Ездил уже на море.
1: Ой, красота. Ездили,
2: правда, на два дня всего лишь, но тем не менее. А так все хорошо.
1: Тем не менее. Работа. Знаешь ли, я вот знаю...

0: людей, некоторых своих друзей, которые два месяца еще вообще никуда не выезжали. Они говорят: Миш, у нас карьера, у нас работа, мы сейчас только денег заработаем, и потом, когда вы все будете отдыхать, в сентябре, октябре, вот уедем на море, и вы будете смотреть наши фотографии в социальных сетях и завидовать. А пока да, так что тебе даже повезло. Я считаю, что летом море обязательно. Обязательно надо купаться, как же иначе? Да? Для чего оно вообще тогда, в конце концов? Ну хорошо, хорошо, Вов, я рад за тебя. Мы планируем немножечко попутешествовать с тобой, да? Если правильно ответишь на вопрос, то получишь крутую беспроводную колонку. Ты готов попробовать, скажи мне?
1: Да, давайте попробуем.
0: Ну тогда let's go. Итак, кто куда, а мы сегодня отправляемся на самый крупный остров архипелага Рюкю, который входит в состав Японии, на Окинаву. Субтропический климат и окружение водной гладью так располагает к занятиям различным видам спорта. Поэтому именно здесь и зародился такой популярный вид спорта, как карате или волейбол. Какой правильный ответ? Какой вид спорта зародился именно в этом регионе? Карате или волейбол? Окинава.
1: Я думаю, что все-таки карате.
0: Все-таки карате. Слушай, ну я медлить не буду. Ну, конечно же. Конечно же. Действительно. Да, карате, кстати, переводится как «пустая рука», да, то есть безоружный вид спорта, без оружия. Я думаю, действительно, когда ты мастер спорта по карате, тебе никакое оружие не нужно. Вов, я тебя поздравляю, эти аплодисменты и колонка беспроводная в твоих руках.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Красота. Я желаю тебе чудесного августа. Пускай все получается, пускай все будет классно. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Спасибо, спасибо большое. Краснодару всему привет.
0: Краснодар, привет. Да, в летнему Джонни и Федук появятся совсем скоро. Споют «Лето» сразу после «Миллион доллар, бэби» от Томми Ричмана прямо сейчас.

0: Классно. Красивая песня получилась у ребят. Это Джонни Федук. Лето. Европе плюс. Рецепт идеального лета очень простой. Мы, значит, берем один длинный день. Добавляем мороженое без чувства вины. Спонтанную поездку. Плейлист погромче. Отключаем рабочие чаты хотя бы на пару часов. И самое главное, не экономим на хороших моментах. И, как и лето, лучше проживать сразу. Мы знаем правильный саундтрек. Да, обязательно тебе подскажем. Не уходи далеко, самое главное. Кельвин Бланк, Джулия Кингс, Better Days, сразу после Фолтьёфит, Цирил и Дин Льюис в летнему на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем иногда долго тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
8: Но есть и другой способ.
9: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
12: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
15: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
16: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
18: ООО «РСВ» Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
19: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
20: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
22: в ленте.
23: Без комиссий.
22: Что-что?
23: Эквайринг без комиссий.
22: Что?
23: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
22: Что?
23: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
24: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
25: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
26: Это более 2.5 миллионов друзей.
25: Плейлисты Европа Плюс.
26: Новинки.
25: Видео со звездами.
26: Гороскоп.
25: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
27: Привет, мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
28: Подпишись!
29: Это Антон Камолов,
30: Артур
31: и Саша.
29: Если мы что-то не договорили в эфире,
31: можем
29: договорить здесь.
32: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
33: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Кевин Бланк, Джулия Кингс, Better Days на Европе Плюс. Действительно, лучшие дни будут еще лучше. Впереди хиты, подарки, все для тебя.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты прямо сейчас.

0: Москве уже 9 утра. Вот и Павел Беседин с новостями. Паша, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. В Кремле высказались о будущем мессенджера Telegram. В Роскачестве рассказали, как уберечься от мошенничества и аномальную жару. Обещают нам синоптики. Далее подробности. Доступ к Telegram в России может быть полностью восстановлен. Этого не исключил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, контакты с мессенджером по этому вопросу идут. Однако со стороны самих представителей Telegram пока большой активности нет. Роскомнадзор в августе прошлого года начал применять меры по ограничению звонков в Telegram, а с февраля этого года ведомство активно замедляет всю работу мессенджера из-за нарушений законодательства. Ранее Песков заявлял, что для разблокировки Telegram нужно просто исполнять российские законы, в частности, закон о приземлении. С 1 сентября билеты на электрички с указанными местами можно будет возвращать онлайн на сайтах или в приложениях перевозчиков. Раньше это можно было сделать только через кассу. При возврате больше чем за 2 часа до отправления вернут полную стоимость за вычетом сбора. Менее чем за 2 часа 50% цены. Нововведение упростит возврат билетов для пассажиров. Напомню, ранее между Смоленском и Белоруссией запустили беспересадочные электрички. Для покупок в интернете россиянам лучше иметь отдельную виртуальную карту. Это значительно снизит риски мошенничества и потерю основной суммы сбережений. С такой рекомендацией выступили специалисты Роскачества. По их словам, цифровую карту можно выпустить бесплатно. Также для защиты от аферистов нужно установить лимит на дневные траты и прочие операции. Это позволит предотвратить вывод денежных средств, даже в том случае, если злоумышленники узнают реквизиты карты. Август в Москве начнется с 30-градусной жары, как сообщили в гидрометцентре. В начале следующего месяца жителей столицы ожидает солнечная и сухая погода. Днем воздух будет прогреваться до плюс 32 градусов. Предстоящие выходные в метеорологическом отношении будут практически идеальными. По-летнему теплую погоду жителям Центральной России обеспечит купол высокого атмосферного давления. Сегодняшний день должен стать самым теплым на этой рабочей неделе. Обещают до плюс 28 градусов в тени. Еще одним жарким днем до конца этого месяца будет 31 число. Там также обещают температуру под 30 градусов со знаком плюс. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 78 рублей 2 копейки. Евро тоже похудел 88 рублей 76 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

третьим часом летнего Ун Европе Плюс, да? А почему бы и нет? Буквально вчера один из самых известных актеров, я бы даже так, его называют актер с самым известным голливудским лицом, Уильям Дефо, да. Я каждый раз вот вспоминаю, когда я маленьким мальчиком смотрел его роль Зеленого Гоблина в «Человеке-пауке», и вот до сих пор не могу это забыть, иногда по ночам мне снится. Он иногда переводит русские пословицы, и вот вчера он снял видео, где он говорит: «Whoever gets up first gets the slippers», что в переводе «кто первый встал, того и тапки». Актуально для нашего утра сегодня. Да, он периодически записывает ролики, где переводит российские пословицы и говорит о том, что ему очень близка наша культура. Вот он, наш человек, Джеймс Хайп, впереди, да, летнему на Европе Плюс. Я как-то с дрожью в голосе даже произнес, ну, потому что мне нравится эта песня. Drums, Ким Петерс на фите и также BTS в начале этого часа. Swim прямо сейчас в летнему на Европе Плюс.

от солнца не убегаем. Мы к солнцу поворачиваемся лицом, раскрываемся полностью и получаем прекрасный, ровный, нежный загар. Да, это Tame Impala здесь на Европе Плюс. Самые жаркие треки, горячие новинки, любимые хиты. Где, спросишь ты меня, я отвечу, в летнем вайбе. С 8 до 10 по будням именно летний вайб у нас отвечает за танцевальную атмосферу, за летнюю атмосферу. И прямо сейчас небольшой тизер оттуда. Summer Feelings, Lennon Stella и Charlie Puth.

0: как KDDK устраивает бомбалейло в наших сердцах, я тебе скажу, что ты сможешь устроить бомбалейло в нашем денежном хранилище сегодня уже совсем скоро в игре на повышение. В этом часе, да, 10 тысяч рублей уже получится выиграть сразу же от нашего спонсора Озонбанк. И также одну из ячеек тоже можно будет сегодня обчистить. Но это чуть-чуть попозже. А пока впереди гороскопы, хиты, Duke Souls, Barbara Streisand и Stay от Леони и Калм Скотта в летнему на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. «Оригинал Маринос». Костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. «Оригинал Маринос». ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
2: Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в новом путешествии. Geely X5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров. А еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес», Минводы, автомобильная 19. Не оферта, о «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 июля 2026 года.
3: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

считаю, что следует ступать шагу без понимания того, что нас ждет сегодня, а звезды как раз-таки расскажут гороскоп в летнем на Европе Плюс прямо сейчас. Погнали! Овны, мир сегодня и без вашей помощи прекрасно будет крутиться, отдохните. Тельцы, не отказывайте в помощи близким, в чем бы она ни заключалась. Близнецы, чтобы не бесить окружающих, сбавьте обороты своей активности. Раки, пора сделать перестановку в своей жизни. Львы, звезды сулят неожиданные и приятные встречи. Девы, придется менять планы на ходу и даже на бегу. Весы, утолите жажду прекрасного и сходите в какое-нибудь красивое место. Скорпионы, счастье не станет меньше, если вы им с кем-то поделитесь. Стрельцы, не заставляйте себя делать что-то через силу. Козероги, развлекайтесь от души, но не забывайте про последствия. Водолеи, не тратьте свое терпение на пустяки, лучше сразу реагируйте. Рыбы, день заиграет новыми красками, когда вы решитесь на искренний монолог с самим собой.

0: тот трек, который удовлетворит тебя и скажет, ну вот, что за звуки должны звучать летом. Это Кельвин Харрис и Jay-Z Satisfy на радио номер один в России. Есть прямо сейчас шанс забрать деньги. Да, 495-745-6565. Я предлагаю тебе прогуляться по нашему денежному хранилищу. 10 тысяч рублей от нашего спонсора Озонбанка уже можно будет обнаружить в одной из ячеек и также забрать остальную сумму. В общем, жду тебя. 495-745-6565. Набирай номер. Услышимся.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
6: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туристов.

0: Здесь. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Европе Плюс. Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: Ну что, сумеет ли любовь сегодня опустошить одну из наших ячеек? Узнаем. Люба, привет, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай, как дела твои, как настроение, как лето?
2: Лето очень жарко, настроение очень хорошее. Mm-hmm. Как у вас дела?
1: Ой. Ой-ой-ой, ничего себе, я тут не ожидал ответа, ответного вопроса. У меня, слушай, все хорошо, вот все замечательно, мне нравится. У меня лето началось в мае, как будто бы. Я успел даже в отпуск ездить уже два раза, и как будто бы у меня уже 4 месяца будет длиться летний сезон 2026 года, и я этому несказанно рад, честно говоря. Ну и здорово, что у тебя тоже все хорошо. Может быть, сегодня станет еще лучше, если удастся опустошить одно из наших ячеек нашего денежного хранилища. Ты как вообще настроена? Готова попробовать поиграть, скажи мне?
2: Да, готова.
1: Победу. Странно было бы, если бы ты такая: да нет, слушай, давай поболтаем, разойдемся. В целом, зачем нам вот эти вот все игры, не игры? Ну ладно, хорошо, раз готова, я быстренько объясню. У нас будет минутка прогуляться по нашему денежному хранилищу. Просто открываем ячейку, называем сумму, ты говоришь: я беру или я не беру, идем дальше там. Или не идем. Есть сумма, выше которой прыгать нельзя. Да, она была озвучена в начале сегодня, после 7 утра. Вот как в качестве подсказки. Если ты ее знаешь, запомнила, то, ну, молодец, тебе повезет. Если нет, будешь ориентироваться на свою интуицию. Если случайно прыгнешь выше суммы оговоренной, то все денежки потеряются. И у нас еще есть, конечно же, 10 тысяч рублей от Озонбанка. Еще одна дополнительная денежная сумма, которую тоже получится найти. Все, едем, ты готова?
2: Да.
1: Погнали, минута пошла. Ну, мы первую ячейку сразу открываем, и, внимание, что же там?
0: 140 рублей.
1: Ну, как будто бы. Люб, что, все, заканчиваем? Или дальше?
2: Идем дальше.
1: Ладно, конечно, идем дальше.
0: 1050 рублей.
1: Так, что делаем?
2: Идем дальше.
1: Ну, конечно. Куда же нам? 1050 рублей. Нам, мы хотим еще.
0: 2020 рублей.
1: Уже неплохо. Как будто бы уже неплохо. Ух ты.
0: Бонус. 10 тысяч рублей.
1: А вот и бонус. 10 тысяч рублей. Уже в сумме 12 020 рублей. Дальше ты говоришь, да? Я открываю следующую.
2: Да.
1: Открываем.
0: 2370 рублей.
1: Да. Ага. Твое решение? Финально. Дальше.
2: Дальше.
0: 2860 рублей.
1: Минута вышла, ну как будто 2000. Берем. Хорошо. Ну раз берем, то берем, идем вперед. И это абсолютно правильный ответ. Люба, я тебя поздравляю. Это именно та сумма, да, выше которой прыгать нельзя было. А как? Ты скажи мне, пожалуйста, почему ты знаешь эту сумму?
2: Потому что я слушаю вас.
1: Потому что, да. Красотка, услышала подсказку сегодня. Да, ну все правильно. 10 тысяч рублей плюс 2 860. В сумме 12 860 рублей. Твой выигрыш. Эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: Я желаю тебе прекрасного лета. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Пока.
1: Больше гитов впереди в летнем на Европе плюс The Second Voice. Послушаем совсем скоро Let Me Be сразу после Джон Саммита, The Vault и Julie Church, Shades of Blue прямо сейчас.
0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил». Игра на повышение. В летнем пул на Европе Плюс.

0: Интересно, какого цвета ваше утро? Потому что, ну, судя по тому, что говорят Джон Сами, Деволт и Джули Чорч, у них оно такого голубовато-синего оттенка цвета неба, да, Shades of Blue, на радио номер один в России, в летнему Европе плюс Royal Jiggles, впереди California Dreaming, и также на Bowling успеем послушать Teardrop. Делай это утро громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: Европа плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс Афиша. Категория 6+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Royal Jiggles нельзя не пританцовывать. Ну, это обязан делать каждый. По крайней мере, сегодня 4 человека это точно делают. Я и 3 победителя у нас в летнем У. Завтра будет еще 3, очень надеюсь. Поэтому не пропускай. И летний вайб тоже с 8 до 10. Больше хитов впереди.
1: Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: продвигаемся далее. Всем привет, 10 утра в Москве. Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. Антимонопольщики возбудили дела в отношении владельцев АЗС сразу в 4 регионах. Россияне массово отправились на рыбалку. И врачи рассказали, сколько смородины можно съесть за день без вреда для здоровья. Далее подробности. Президент России в третий раз за год увеличил штатную численность вооруженных сил на 25 тысяч человек. Это следует из указа главы государства. Мера связана с созданием военно-строительных подразделений. Распоряжение вступит в силу с 1 августа. Таким образом, штатная численность вооруженных сил составит 2 426 000 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих. По прогнозу главы государства, боевые действия на Украине закончатся через 1.5-2 месяца при условии, если у противника будут израсходованы спонсорские деньги и патроны. Путин подчеркнул, что в этом плане суверенитет Украины практически равен нулю. Антимонопольщики возбудили дела в отношении владельцев АЗС сразу в 4 регионах. Поводом стали признаки необоснованного завышения цен на топливо в случае установления факта злоупотребления доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, организациям грозят крупные штрафы. В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что дела возбуждены в отношении автозаправок в Нижегородской, Новосибирской, Пермской областях и в Республике Коми. Россияне массово отправились на рыбалку. РИА Новости пишет о том, что продажи товаров для рыбной ловли выросли сразу на 40%. Наибольший интерес к удочкам и удилищам отмечен в Самаре. Продажи там выросли в 4 раза. В Казани и Челябинске в 3 раза. А еще резко вырос интерес к ящикам, коробкам и сумкам для рыбалки. Объем продаж увеличился на 10% по всей стране. В Екатеринбурге и Казани продажи выросли в 6 раз, а в Волгограде в 2 раза. Увеличение спроса может быть связано с началом активного сезона выездов на рыбалку и снятием нерестового запрета во многих регионах. Сколько смородины можно съесть без вреда для здоровья? Ответ на этот вопрос нашли врачи. По их словам, взрослому человеку в сутки можно полакомиться одним стаканчиком смородины. Это примерно 150 граммов сладкой ягоды. Детям в день можно съедать не больше 50 граммов смородины. Медики говорят, что главная опасность переедания этой ягоды – это раздражение желудка и аллергия, особенно у малышей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 78 рублей 2 копейки. Евро тоже похудел. За него дают 88 рублей и 76 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: градуса на Европе Плюс, на ресницах. Всем привет, всем доброе утро. Замедлить лето, конечно, мы пытаемся. Как-то вот с помощью отличной музыки продвигаемся далее. Рядом с нами всегда лучшие хиты. Впереди Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. И дождемся новинку от Мадонны и Мартина Гаррикса Bizarre совсем скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
7: Но!
6: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера Гермес от 1 699 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Цена от указанного на автомобиль BLG ES50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. BLG. Надежность в движении.
11: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ТК Арктика. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Отличная новинка, называется Bizarre. Если нравится, конечно, не забудьте поддержать ее в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Я уверен, она сможет дотянуться до верхних строчек, так что welcome, заходите europaplus.ru. До пятницы время есть, чтобы проголосовать. Пока же у нас есть время послушать Temper City, Self Aware, и дождемся Marshmello и Portugal The Man, Phoenix совсем скоро.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода.

и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, Гранд, Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Реклама.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Радиус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.
3: Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ, с вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Более 11 миллионов рублей направят работодателям Северной Осетии на мероприятия по охране труда. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции, а 40 борцов из республики примут участие в чемпионате России. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Более 11 миллионов рублей получат 30 работодателей Северной Осетии на финансирование мер по охране труда в текущем году. Региональное отделение социального фонда компенсирует компаниям расходы, понесенные на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Программа включает 17 мероприятий, среди которых прохождение медосмотров, санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста и тех, кто трудится во вредных условиях, приобретение средств индивидуальной защиты, а также обеспечение лечебно-профилактическим питанием. Сумма компенсации для каждого предприятия составляет от 20 до 30% от страховых взносов, начисленных за предыдущий год. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. До 7 августа жители Северной Осетии могут обратиться к специалистам ведомства для получения информации о ранних признаках заболевания, мерах защиты, а также алгоритмах действий при подозрении на заражение. Для связи доступны следующие номера телефонов: 51 97 60 и 50 50 85. Почти 8 тысяч кредитов досрочно погасили жители Северной Осетии в прошлом месяце. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, это почти на 5% больше, чем в мае. На эти цели в денежном выражении направлено порядка 800 миллионов рублей. Из общего объема досрочных выплат около 500 миллионов рублей пришлось на полное погашение кредитов, еще 300 миллионов рублей на частичное. 40 спортсменов из Северной Осетии примут участие в чемпионате России по вольной борьбе. Капитаном нашей команды назначен олимпийский чемпион Заурбек Седаков. Соревнования стартуют в этот четверг в подмосковной «Лайф-арене». На ковры выйдут лучшие атлеты страны, которые поборются за награды турнира. На кону также стоят путевки на чемпионат мира. Он пройдет с 24 октября по 1 ноября в Казахстане. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Саша Гордеев. Всем отличного дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Джей Годжа и Джейсон Дерула на Европе Плюс. Мичико, очень по-летнему и ритмично продвигаемся далее в этот вторник. Вечером, кстати, все будет еще более летним в нашем плейлисте, потому что начнется летний вайб в 20.00. Обязательно подключайтесь, особо горячий плейлист вас ждет, так что будет не скучно по-летнему. Пока же движемся далее не менее горячо вместе с Эминемом и Рианой. Услышим их легендарный дуэт Love the Way You Lie и дождемся вещицы, которая поднялась во многих мировых чартах на высокие строчки. Это Алекс Уоррен и Fever Dream. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе. Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадиева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Алекс Ворон на Европе Плюс. Парень с нелегкой судьбой. Рассказывал, что даже в юности приходилось ему ночевать в машине, не был дома. Ну вот, поднялся до вершины. Теперь до вершины, собственно, всех хит-парадов мира. В нашем Еврохите тоже неплохо себя показывает. Не забудьте, кстати, поддержать его в Еврохите. А пока же продвигаемся далее вместе с Домиником Файком. Услышим вещицу Baby Doll и Mizmo тоже здесь. И супер летняя вещица Hello на Европе Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
6: празднично.
5: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Плейлисты разных стилей и направлений.
9: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
11: И, конечно, котики.

0: Рок-клуб «Моя мишель» на Европе Плюс на Малиновой Луне. 12 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего, легкого летнего дня. Продвигаемся далее. Не скучно, очень музыкально. Как всегда, найдется в нашем плейлисте много классных хитов. Впереди Дэмиана Дэвид, песня про следующее лето «Next Summer». И дождемся новинку от KDDK и Bambaleya. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятной скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5017-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Эдди Ди Кей на Европе Плюс и Бамбалео. Да, даже в разгар рабочего вторника легкое Бамбалео тоже не исключено. Все-таки лето. Многие, кстати, сейчас в отпусках, так что кому так повезло, желаю отличного отдыха. Под отличную музыку, конечно же, впереди у нас дуэт Another, их стильная танцевальная вещица Talk to You. И дождемся Леони. Stay через пару минут.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лапша, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
7: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики «Стейтон» предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: конечно, нужно побольше вам таких стильных электронных ритмов. Не забывайте про подкаст Residence на сайте europlus.ru. Можно найти в любое время, подключиться к модным клубным ритмам. А пока же продвигаемся далее к финалу часа. Услышим Крейга Дэвида и Боба Синклара. Hot Stuff, World Hold On. Совсем скоро.
1: В клубе.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
2: Только второй.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
10: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
10: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: дэнс, да, можно и небольшой дэнс тоже устроить в разгар вторника под лучшие ритмы. Крейг Дэвид и Боб Синклар в финале этого часа. Hot Stuff, Old Cold Dawn. Дальше продвигаемся тоже очень хитово. Еще больше классной музыки заряжаем в часе новом. Так что оставайтесь Европой Плюс. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет! Во Владикавказе 13.00.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Более 11 миллионов рублей направят работодателям Северной Осетии на мероприятия по охране труда. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции, а 40 борцов из республики примут участие в чемпионате России. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: Более 11 миллионов рублей получат 30 работодателей Северной Осетии на финансирование мер по охране труда в текущем году. Региональное отделение социального фонда компенсирует компаниям расходы, понесенные на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Программа включает 17 мероприятий, среди которых прохождение медосмотров, санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста и тех, кто трудится во вредных условиях, приобретение средств индивидуально, защита, а также обеспечение лечебно-профилактическим питанием. Сумма компенсации для каждого предприятия составляет от 20 до 30% от страховых взносов, начисленных за предыдущий год. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. До 7 августа жители Северной Осетии могут обратиться к специалистам ведомства для получения информации о ранних признаках заболевания, мерах защиты, а также алгоритмах действий при подозрении на заражение. Для связи доступны следующие номера телефонов: 51 97 60 и 50 50 85. Почти 8 тысяч кредитов досрочно погасили жители Северной Осетии в прошлом месяце. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, это почти на 5% больше, чем в мае. На эти цели в денежном выражении направлено порядка 800 миллионов рублей. Из общего объема досрочных выплат около 500 миллионов рублей пришлось на полное погашение кредитов, еще 300 миллионов рублей на частичное. 40 спортсменов из Северной Осетии примут участие в чемпионате России по вольной борьбе. Капитаном нашей команды назначен олимпийский чемпион Заурбек Седаков. Соревнования стартуют в этот четверг в подмосковной «Лайф-арене». На ковры выйдут лучшие атлеты страны, которые поборются за награды турнира. На кону также стоят путевки на чемпионат мира. Он пройдет с 24 октября по 1 ноября в Казахстане. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
4: Гарантия на все виды работ.
3: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А. Европа Плюс.
2: Онлайн. Владикавказ. Онлайн.
1: Классного всем дня, отличного настроения. 13.04 на часах. Давайте начинать. Это Владикавказ Онлайн. В течение этого часа принимаются ваши звонки. Можно передать лично привет или поздравления. Набирайте 540-777 или оставляйте текстовым посланием свои приветы и поздравления на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. С радостью все озвучу. Также буду читать с удовольствием ваши сообщения, которые принимаются в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к самой верхней записи. Непременно будем читать гороскоп от Европа Плюс на сегодня, и прогноз погоды тоже будет. А слушать будем через пару минут Джонни и Федук. Лето. Чуть позже Дэвид Эмс, Rain Dance. В начале часа Mr. Know It All, Teddy Swims.
2: Владикавказ Онлайн на Европе Плюс.

0: Мы в начале часа напомню, что в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Перехожу к вашим первым сообщениям. На номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 в течение всего этого часа принимаются ваши приветы и поздравления текстовым сообщением. И к этой минуте от Схавревовой Алены большой привет Эльзе, а также Инне и Мадине с пожеланием сегодня удачного дня на работе. Ну что ж, принимается, передали, продвигаемся дальше. Впереди Феликс Сенешаус, Walk With Me.
1: Владикавказ онлайн.

0: Джон Сами, Джулия Чёрч, Shades of Blue на Европе Плюс. А мы будем продвигаться дальше. Это Владикавказ онлайн на часах 13.20. Будем скоро читать гороскоп от Европы Плюс на сегодня. Узнаем, что сегодня не стоит себя заставлять делать стрельцам. Полный гороскоп не пропустите уже скоро. Ну а еще раньше услышим Temper City с Self-Aware.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще две комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ.
1: Онлайн. Европа Плюс.

0: Гороскоп.
1: Итак, Овны, мир сегодня и без вашей помощи прекрасно будет крутиться. Отдохните. Тельцы, не отказывайте в помощи близким, в чем бы она ни заключалась. Близнецы, чтобы не бесить окружающих, сбавьте обороты своей активности. Раки, пора сделать перестановку в своей жизни. Львы, звезды сулят неожиданные и приятные встречи. Девы, придется менять планы на ходу и даже на бегу. Весы, утолите жажду прекрасного и сходите в какое-нибудь красивое место. Скорпионы, счастья не станет меньше, если вы им с кем-то поделитесь. Стрельцы, не заставляйте себя делать что-то через силу. Козероги, развлекайтесь от души, но не забывайте про последствия. Водолеи, не тратьте свое терпение на пустяки, лучше сразу реагируйте. Рыбы, день заиграет новыми красками, когда вы решитесь на искренний монолог с самим собой.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Tame Impala и Jenny Dracula только что на Европе Плюс, а мы будем продвигаться дальше. Владикавказ онлайн в ваших приемниках. У нас еще есть время, можно дозвониться 540-777 или оставить сообщение текстовое, привет или поздравление на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Надежде Пагиевой большой привет от Алексея. Хорошего дня всем слушателям. Принимается.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха сейчас плюс 26, ночью плюс 16.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
5: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
6: празднично.
5: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
7: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
4: Владикавказ онлайн.

0: Nine brown eyes.
1: Владикавказ.
2: Ловить очередную порцию сообщений. У нас есть приветики от Абаева Илоны. Большой привет Алану, любимому мужу, и пожелание хорошего дня. Всей Европе Плюс тоже достался большой привет взаимно. И еще от Юли большой привет Снежане, Фатиме и Алине с пожеланием хорошего рабочего дня. И еще от Георгия, Диане тоже отправляем большой привет. И продвигаемся дальше. Впереди, как всегда, еще больше хитов, еще больше музыки. Слушаем Кока в ближайшие минуты, Got You. А чуть позже Эйв к нам присоединится. Meet me in the dark.
1: Владикавказ.

0: Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places на Европе Плюс. 13:51 на часах. Будем продвигаться уже к финалу часа. Holy Moly, Talk to You Later, а также Тимофей и Бартош Брэнс, Heaven, завершают час. В новом встречаем Алексея Мануйлова. До 18:00 он у руля Европа Плюс. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь на этом до завтра. Услышимся. Хорошего дня.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО Сбербанк. 6+.

0: ИТИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка.банк. АО. ООО. Банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+. Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: минуты на одном дыхании. Satisfy на Европе Плюс. Отличный хит от мастера дэнс-музыки Calvin Harris. Ну и, конечно, настоящим украшением этого трека стал вокал Jazzy. Satisfy, напомню, 5 недель у нас в Еврохит Топ 40. Сейчас 4 место. Интересно, какое будет в эту пятницу.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
12: Why wait to say, at least I did in my way.

0: дальше больше хитов, больше музыки. Алан Уокер, Майли Сайрус. И не пропусти новый хит группы «Градусы» с однозначным названием «На ресницах».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
2: Круглосуточно.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Все правильно. Дальше только хиты. А их мы услышим в ближайшие 30 минут. Это Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive. Суперстар с крутым нравом и характером. Это она всегда подчеркивает и не скрывает. Мадонна, Frozen. Ждем в ближайшие 30 минут BTS и суперхит Swim. Но, кстати, именно сейчас на первом месте Swim в Еврохит ТОП 40. А вообще BTS уже пятый раз в чарте Евро Плюс на вершине. Будет ли шестой, узнаем в пятницу.
2: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: europaplus.ru.
2: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
2: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
1: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
2: Выигрывай билеты в кино и другие призы.

0: 17.00, время московское. Больше хитов,
1: больше музыки. Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Особый противопожарный режим введен в сельских поселениях Северной Осетии. Многоэтажный дом в Майском признан аварийным. А футболисты Алании проведут встречу с болельщиками на стадионе «Спартак». Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Особый противопожарный режим введен в 9 сельских поселениях Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, режим действует на территориях населенных пунктов Правобережного, Моздокского и Пригородного районов. В этот период запрещается выжигание сухой травы, мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, а также садоводческих товариществ. Нарушителям грозит штраф от 10 до 800 тысяч рублей. Многоквартирный дом на улице Комсомольской, 1 в селении Майском признан аварийным. Об этом сообщает МинЖКХ Северной Осетии. По заключению специализированной организации и решению межведомственной комиссии при администрации пригородного района, дом включен в реестр аварийного жилищного фонда. Расселение жильцов запланировано на 2028 год после выделения финансирования. Центр профилактики терроризма «Беслан. Школа номер 1» станет филиалом Государственного центрального музея современной истории России. Решение принято на заседании правительства Северной Осетии в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. По словам первого замминистра культуры Марины Рамоновой, в настоящее время идет подготовка документов для оформления филиала. Футболисты Алании проведут встречу с болельщиками на стадионе «Спартак». Уже завтра все желающие смогут пообщаться со спортсменами, а также посетить открытую тренировку. Начало мероприятия в 14 часов 30 минут. Вход на стадион со стороны улицы Комсомольской. Слово «махаю» теперь официально признано равноправным вариантом глагола «машу». Об этом сообщает РИА Новости. Однако научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов подчеркивает, что форма «машу» по-прежнему является нормой и предпочтительным способом употребления. По словам эксперта, «махаю» сохраняет статус допустимого разговорного варианта, так как данное слово часто встречается в русской классике XIX века. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

обязательно hello на Европе плюс Мизмо. Всем привет, отличного вторника. Сегодня 28 июля. Да, вторник точно, не пятница, пока только вторник, но пятница уже близко. Меня зовут Алекс

0: Кафе дождем. Владикавказ онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
0: Владикавказ онлайн.
2: По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
11: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
12: Европа.
13: Плюс.

0: Максима Белорусских, его мысли. 15.34 в Москве, дальше больше хитов, больше музыки. Они уже близко, они впереди, это клан Карусель, это Янек и позитивные парни, которые назвали свой проект «Пауза». Впереди уже очень скоро их «Магнетик».
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: все хиты.
1: 30 минут.
2: Отличные хиты у нас на горизонте. Впереди Summer 12 to 12. Всем хитам. Хит Apologize от Team Volunteer.

0: впереди на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
11: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
12: Европа+.ру.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16 часов.

0: Шурин, человек, про которого, наверное, можно сказать, что он прошел огонь, воду и медные трубы, но, тем не менее, не потерял себя, а наоборот стал образцовым артистом и, кстати говоря, премьерным семьянином. Алекс Уоррен даже несколько песен посвятил своей жене, своей второй половинке. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного летнего под лучшие хиты.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева, 81А. Мебельный континент. Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6262-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 102FM.
10: 102FM.
9: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90.
10: 54-14-90.
9: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Заблывали Джон Саммит на Европе Плюс, а вот Эмар Сити уже буквально через несколько минут. Self-Aware. 3 недели в Еврохит Топ 40, сейчас 9 место. Но с такими темпами не удивлюсь, если в пятницу у Self-Aware будет самая вершина чарта Европы Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
8: празднично.
7: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Луне. Это группа «Моя Мишель» на Европе Плюс 16.50 в Москве. До конца этого часа сначала ждем алог Джесс Глин, а затем Риана и ее «Амбрелла». Уж то-что, зонтик сегодня уж точно необходим в Москве. Дожди.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных концессий согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
6: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Ири, совет, конечно, сегодня всем москвичам. Зонтик нам пригодится вечером. Москву заливает. Ну, а в начале следующего часа ждем Медуза. Don't wanna go home.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Всем привет! В Москве 17 часов.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Особый противопожарный режим введен в сельских поселениях Северной Осетии. Многоэтажный дом в Майском признан аварийным. А футболисты Алании проведут встречу с болельщиками на стадионе «Спартак». Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Особый противопожарный режим введен в 9 сельских поселениях Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, режим действует на территориях населенных пунктов Правобережного, Моздокского и Пригородного районов. В этот период запрещается выжигание сухой травы, мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, а также садоводческих товариществ. Нарушителям грозит штраф от 10 до 800 тысяч рублей. Многоквартирный дом на улице Комсомольской, 1 в селении Майском признан аварийным. Об этом сообщает МинЖКХ Северной Осетии. По заключению специализированной организации и решению межведомственной комиссии при администрации пригородного района, дом включен в реестр аварийного жилищного фонда. Расселение жильцов запланировано на 2028 год после выделения финансирования. Центр профилактики терроризма «Беслан. Школа номер 1» станет филиалом Государственного центрального музея современной истории России. Решение принято на заседании правительства Северной Осетии в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. По словам первого замминистра культуры Марины Рамоновой, в настоящее время идет подготовка документов для оформления филиала. Футболисты Алании проведут встречу с болельщиками на стадионе «Спартак». Уже завтра все желающие смогут пообщаться со спортсменами, а также посетить открытую тренировку. Начало мероприятия в 14 часов 30 минут. Вход на стадион со стороны улицы Комсомольской. Слово «махаю» теперь официально признано равноправным вариантом глагола «машу». Об этом сообщает РИА Новости. Однако научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов подчеркивает, что форма «машу» по-прежнему является нормой и предпочтительным способом употребления. По словам эксперта, «махаю» сохраняет статус допустимого разговорного варианта, так как данное слово часто встречается в русской классике XIX века. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: самые в эту пятницу, как всегда, расставим по порядку номеров тех, кого ты поддерживаешь на нашем сайте europaplus.ru. А в пятницу в 14 по Москве посмотрим, что из этого получится в Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
5: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
8: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: тема названием «Лето». 17.35 в Москве. Дальше у нас, понятное дело, больше летних хитов и еще больше музыки. Впереди Post Malone, Feder и новейший хит, опять же, с новейшего горячего альбома Мадонны. Впереди Мадонна и не одна, а миссис Мартин Гаррикс. Услышим «Bizarre».
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ-галерея. Второй этаж. Пусть школа будет модной.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина 64, 58 95 30. «Монолит Мебель». Создает уют вместе.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Homeberry все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
11: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
12: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Doll. Это большой оригинал, надо сказать, с весьма креативным музыкальным мышлением, о чем он сам не раз говорил. Доминик Файк его зовут. Вместе с ним его Baby Doll. Ну, так, с этого часа на Европе Плюс Дистарты Сериал, а затем Джей Шон и трогательная Ride It.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: шансу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Европаплюс.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
11: Да.

0: Райдет на Европе Плюс. Отличный хит, ну и дальше не хуже, разумеется, потому что впереди еще больше хитов, еще больше музыки. И это Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, во Владикавказе 18.00.
2: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Особый противопожарный режим введен в сельских поселениях Северной Осетии. Многоэтажный дом в Майском признан аварийным. А футболисты Алании проведут встречу с болельщиками на стадионе «Спартак». Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Особый противопожарный режим введен в 9 сельских поселениях Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, режим действует на территориях населенных пунктов Правобережного, Моздокского и Пригородного районов. В этот период запрещается выжигание сухой травы, мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, а также садоводческих товариществ. Нарушителям грозит штраф от 10 до 800 тысяч рублей. Многоквартирный дом на улице Комсомольской, 1 в селении Майском признан аварийным. Об этом сообщает МинЖКХ Северной Осетии. По заключению специализированной организации и решению межведомственной комиссии при администрации пригородного района, дом включен в реестр аварийного жилищного фонда. Расселение жильцов запланировано на 2028 год после выделения финансирования. Центр профилактики терроризма «Беслан. Школа номер один» станет филиалом Государственного центрального музея современной истории России. Решение принято на заседании правительства Северной Осетии в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. По словам первого замминистра культуры Марины Рамоновой, в настоящее время идет подготовка документов для оформления филиала. Футболисты Алании проведут встречу с болельщиками на стадионе «Спартак». Уже завтра все желающие смогут пообщаться со спортсменами, а также посетить открытую тренировку. Начало мероприятия в 14 часов 30 минут. Вход на стадион со стороны улицы Комсомольской. Слово «махаю» теперь официально признано равноправным вариантом глагола «машу». Об этом сообщает РИА Новости. Однако научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов подчеркивает, что форма «машу» по-прежнему является нормой и предпочтительным способом употребления. По словам эксперта, «махаю» сохраняет статус допустимого разговорного варианта, так как данное слово часто встречается в русской классике XIX века. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

0: Отличного вечера всем слушателям Европа Плюс и добро пожаловать к нам. Здесь места хватит абсолютно всем желающим передать привет и пожелания, поздравления своим близким и любимым. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 28 июля, вторник. И напомню, что целый час в вашем распоряжении, а дозвониться в студию можно по номеру 540-777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания также принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или в мессенджерах можно нам написать на номер 8-928-495-0102. Но в музыкальных планах в скором будущем здесь BTS. Также в этом части Кэлвин Харрис и Джей-Зи. Ну а для начала Бруно Марс.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: Европа плюс.
2: В области Кавказа 18:15. Прекрасно проводим вместе этот приятный июльский вечер. Ну и, конечно, ваши пожелания могут оказаться здесь, если напишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Итак, здравствуйте, Европа Плюс. Хотим поздравить с юбилеем Александру Михайловну Малыгину. Сказать, что она замечательная, и пусть все в ее жизни будет также прекрасно. Это сообщение от близких и родных. Присоединяемся, имениннице, лучшие пожелания от Европа Плюс. А также еще привет у нас отправляется любимому мужу Вадиму от Нателлы. Хорошего завершения рабочего дня и до встречи дома. А всем, кто сейчас еще до сих пор на работе, желаем поскорее расквитаться с важными делами и, наконец-то, воссоединиться с близкими и любимыми. Конечно же, все это будет под любимые хиты. Впереди диджей Годжа и чуть позже Tame Impala Jennie.

0: Напоминаю, что за любимых исполнителей вы можете голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. До пятницы не так уж долго ждать, а значит, скоро узнаем о результатах голосования. Пока что очередные приветы пишет нам Лина. Здравствуйте, Европа Плюс. Хочу передать привет своим любимым сестрам Анастасии и Виктории. Дорогие, скоро к вам приеду. Очень сильно скучаю и безумно люблю. Ваша маленькая сестренка. Что же, передали. И еще привет у нас отправляется лучшему мужчине на свете, которого зовут Аслан. Это сообщение от Алины. Я очень тебя люблю и счастлива с тобой. И, конечно же, смайлики, поцелуйчики, чего здесь только нет. Все это, конечно, лучше передавать лично. Ну, а ваши поздравления и приветы, адресованные близким, до конца этого часа принимаем в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. В скорых музыкальных у нас Хужель и также намечается гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
4: Но!
3: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.

0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Европа Плюс.
1: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп. Время гороскопа на завтра, среду, 29 июля. Овны, ведите себя так, как вы чувствуете себя внутренне. Тельцы, удача и обстоятельства будут на вашей стороне. Близнецы, займитесь чем-нибудь приятным и не обязательно полезным. Раки, не упустите шанс провести этот день в веселой компании. Львы, разогнать тучи грусти можно и руками, но лучше друзьями. Девы, завтра при минимальных усилиях вы извлечете максимум выгоды. Весы, если чего-то сильно хочется, то также быстро и перехочется. Скорпионы, стойте на своем, о чем бы ни шла речь. Стрельцы, вашим островком стабильности завтра станет семья. Козероги, день подкинет массу задач, но и силами не обделит. Водолеи, для вашего отличного настроения даже не потребуется повода. Рыбы, долой сомнения, вы идете в правильном направлении.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Продолжается наш час взаимодействия, обмена любезностями здесь на Европе Плюс. Вновь присоединившимся огромный привет. И также всем, кто слушает нас ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Прекрасного вечера. Сегодня 28 июля, закулисный день, день пиар-специалиста. Кроме того, Всемирный день охраны природы и день загадывания желаний. Поэтому абсолютно смело и решительно загадывайте самые заветные желания, и пусть они непременно в ближайшем будущем исполнится.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 24 градусов тепла. Осадков сегодня не ожидается. Ночью температура опустится до плюс 16. А вот завтра в течение дня возможен дождь и 24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
4: Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в новом путешествии? Geely X5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров. А еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес», Минводы, автомобильная 19. Не оферта, ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 июля 2026 года.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще две комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
9: празднично.
8: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
10: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54, 14, 90.
12: Владикавказ. Онлайн.

0: Владикавказ.
1: Ну, а мы продвигаемся далее. На часах в студии 18.45. И, конечно же, огромный привет всем, кто только что подключился, всем, кто поймал волну хорошего настроения и готов услышать приветы, возможно, в свой адрес. Прямо сейчас Виктория просит передать привет своему любимому. Зовут его Мурат. Я его очень сильно люблю и целую. А что же, передали. И также еще у нас есть поздравления с днем рождения, адресованные другу Валере, с пожеланиями и исполнение всех его планов, удачи, благополучия, ну и, конечно же, здоровья. Сообщение без подписи, но именинником этого дня от Европы Плюс, в том числе, действительно, самые добрые пожелания в этот прекрасный летний вечер. Впереди у нас Шакира и Рау Алехандро, и чуть позже Кэлвин Харрис и Джей-Зи.
0: Владикавказ,

0: Мы добрались до финишной прямой этого музыкального часа, но градус настроения, надеюсь, будет только повышаться, и впереди очередные вами любимые хиты. Ну и, конечно же, приятных новостей, радостных встреч и хорошего самочувствия вам на этот вечер. Валерия Чернова зовут меня, до конца этого часа здесь Кайра. Ну а мы услышимся скоро.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Европа Плюс.
9: Европа Плюс, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: пятница, уже 7. Игорь Акулов пришел, новости принес. Игорь, привет, рассказывай.
1: Кость, привет, всем добрый вечер. В РЖД опровергли информацию о введении новых правил, названа дата окончания приемной комиссии в вузах, и больше половины россиян хотели бы освоить искусственный интеллект. Подробности далее. Президент Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентином Матвиенко сообщил, что за нынешнюю сессию Верхняя Палата приняла более 300 федеральных законов. Также ранее Владимир Путин провел встречу с депутатами Госдумы и отметил новый уровень взаимодействия правительства и парламента, который способствует укреплению российской государственности. Работа палат парламента в этой сессии завершается. Глава государства продолжает общение с руководителями палат. В РЖД опровергли информацию о введении новых правил проезда в поездах с 1 августа. Ранее некоторые средства массовой информации сообщали о якобы ужесточении правил провоз багажа, проверки документов и запрете на использование техники без наушников. В компании заявили, что все действующие правила перевозок остаются неизменными, а распространяемая информация не соответствует действительности. Официальные данные доступны на сайте РЖД в разделе «Для пассажиров». Во втором полугодии российские банки выплатят клиентам свыше 270 миллиардов рублей кэшбэка. Это на треть больше, чем в первом. Такими прогнозами поделились эксперты ВТБ. При этом аналитики отмечают, что рынок программ лояльности выходит на плато. Банки смещают акцент с массовых выплат на персональные предложения и партнерские программы. Это позволит повысить эффективность и удержать клиентов. Приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по магистратуре 20 сентября. До 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников и олимпиадников, до 5 августа от поступающих по основному конкурсу. После этих дат наступают дни тишины, когда абитуриенты не смогут отозвать заявления. Приказы о зачислении опубликуют 3 и 7 августа. Это позволит четко определить статус поступающих. И искусственный интеллект стал самым востребованным навыком, который россияне хотят освоить в ближайший год. Его выбрали 58% опрошенных, это показало исследование одной из компаний. По 40% интересуются дизайном и программированием, также чуть более трети иностранными языками. А главный стимул к обучению – желание сменить карьеру, таких 60%, а 77% считают, что самообразование дополняет фундаментальные вузовские знания. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 70 копеек. Евро 89 рублей и 63 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: прямо сейчас на Европе Плюс. Magnetic — лучший трек, по моему личному мнению, в эфире радиостанции номер один в России прямо сейчас. Но я просто обожаю эту историю, я точно знаю, я не один. В любую погоду, в любом настроении он делает меня чуточку добрее. И это классно, музыка должна так делать. Так вот, кстати, дальше. Чуточку добрее делать нас всех будет Temper City. Self-Aware уже скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Ванка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Агипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
2: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера Гермес от 1 699 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Цена от указанного на автомобиль BLG ES50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. BLG. Надежность в движении.
3: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: трек, который далеко не последний в нашем Еврохит ТОП 40, и он может быть первым, если ты пожелаешь. А пожелать можно на нашем сайте europoplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. До пятницы времени еще. Во! Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и, естественно, в последний рабочий обязательно слушай, что у тебя получилось. Все произойдет с 14 до 16 по Москве. Ну, все по традиции. Алекс Манойлов появится, расставит всех по местам и, конечно же, даст все это тебе послушать. Не пропусти.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
5: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
6: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ-галерея, второй этаж. Пусть школа будет модной.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще две комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.

0: Тиесто, Бриана Грейс и Beautiful Places на Европе Плюс прямо сейчас. Продолжаем с вами слушать лучшую мировую поп-музыку вместе. Это Фомин, и мы с вами двигаем вперед туда, где летний вайб. Уже буквально минут через 10 все случится. Оставайся.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
13: в ленте.
14: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: За покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
3: Европа Плюс. Лучшие

Вчера стартует прямо сейчас. Устраивайся поудобнее. Это летний вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и я обещаю тебе 120 минут солнечной и легкой музыки, несмотря вот на нашу столичную дождливую погоду. Но это у нас тут, а в твоем городе, я надеюсь, что с погодой все в порядке. И точно все будет окей с музыкой. В первом часе летнего вайба на Европе Плюс обязательно лови классный трек от Джона Саммита, Юлии Чарч. Послушаем их Shade of Blue. Прежде Ромео Элвис, Оскар and the Wolf. И чиллинг, невероятно красивая история. Вот тут вот точно стоит расслабиться и получить удовольствие. Ну а стартуем с Тайдола, Канни Уэста и Скриликса. Эгэд

0: 2016 года вместе с Европой Плюс. Летний вайб продолжается и Parcels Overnight прямо сейчас для всех, кто проводит вечер со мной. Кстати, это Фомин, и, естественно, я обещаю, что до полуночи буду поблизости, но не будем заглядывать так далеко. Давайте поговорим о том, что нас ждет в ближайшее время. Естественно, тут много солнечной музыки, много времени у нас с вами на то, чтобы расслабиться и отдохнуть от второго рабочего. Ну, в общем, что могу предложить в ближайшие 15? Эйви и Meet Me in the Dark. Прежде появится Sherman Lodge и Тони Шерман. Услышим Can't Let Go. Ну и еще кое-что, что я думаю, ты точно узнаешь. И вот это Педро. В общем, все это уже здесь, в летнем вайбе, уже скоро. Сейчас будем поднимать настроение тем, кто, может быть, подустал сегодня к вечеру. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Пушка-бомба прямо сейчас здесь на Европе Плюс в летнем вайбе. Эва и Meet Me in the Dark в столице 20.35. Привет всем, кто освободился после рабочего дня и сейчас, может быть, двигает уже в сторону дома или добрался. Нас, кстати говоря, можно слушать где угодно, в автомобиле, можно слушать дома при помощи умной колонки, а можно скачать новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон и вообще быть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ну, условно говоря, опять же. Но, в общем, в любой момент можешь подключиться, посмотреть, что у нас происходит в студии, посмотреть, как называется тот или иной трек. В общем, послушать 8 потоков дополнительных при любом настроении, ты обязательно для себя что-нибудь найдешь. Поэтому обязательно установи Радио Хаб в свой смартфон и получай вот от этого удовольствие. А дальше, кстати, из удовольствий я уже точно могу сказать, поковерцали его Unwell. Но прежде Fly Facility, All Lies, Trouble, скоро.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне Рагунсал. Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Озвучка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Пако Версали, Unwind. Прямо сейчас здесь, на Европе Плюс. В столице 20:49. Привет всем, кто освободился, всем, кто отдыхает вместе со мной под лучший саундтрек этого вечера. Ну, вот так вот, каждый будний вечер мы встречаемся и слушаем вот такую легкую, красивую, приятную музыку. Дальше, кстати говоря, BD Pool 1 и Point of View, ну и еще кое-что будет до финала этого часа.

0: Summer Vibes.
1: В финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Ну вот так вот мы с вами завершаем эти 60 минут. Дальше, конечно же, больше. Оставайся с нами. Мы идем в новый час. Целых 60 минут легкой музыки.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и впереди у нас целых 60 минут, то есть вторая партия классной солнечной музыки для того, чтобы расслабиться после второго рабочего. Но это необходимо, потому что вообще психологи говорят, что даже не понедельник страшен для людей, страшен вторник, потому что в понедельник еще после эйфории выходных выходишь, нормально все, а вот во вторник уже понимаешь, что неделя-то стартанула, и еще впереди-то воу-воу-воу, а еще только начало, да? Но ничего, мы это дело перешагнули, и дальше уже середина недели, а тут уже совсем другая история. Дальше, собственно, полегче, дальше уже настроение позвонче, ну и, конечно же, мы в этом во всем обязательно поможем. Кстати, помогать в ближайшее время буду я и, естественно, классным саундтреком. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre, прежде появится Мишель и Пульс, ну и Twice, конечно, не пропусти, Set Me Free, классный трек. Ну а начинаем второй час летнего вайба на Европе Плюс с Рой. Ройс. Прямо сейчас. Поехали.

0: и Стив. Summer on You уже скоро в летнем вайбе на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: 54 Ultra, Talk to You на Европе Плюс прямо сейчас. Привет. Ну как вечер? Надеюсь, все в порядке. Надеюсь, что музыка нравится. И, естественно, обещаю дальше продолжение. The Second Voice и Let Me Be. Прежде DJ Godja, Jason Derulo и Melody, Michiko. Ну и Benny появится. Sad Boy скоро. Let me vibe.
1: Реклама.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

в летнем вайбе The Second Voice и Let Me Be. Классный трек, и он, кстати говоря, есть в нашем Еврохит Топ 40. Если кто-то не в курсе, можно заглянуть, проверить, на каком месте. Ну и там же можно проголосовать за свои любимые треки, для того, чтобы в пятницу что-то поменялось. Что именно, решаешь ты, поэтому добро пожаловать, голосуй, поддерживай. И в пятницу с 14 до 16 по Москве обязательно слушай

0: летнего вайба на Европе Плюс. В этот вторник завершаем его вместе с Сэмом Фелдом, Лукас и Стив. Summer on You. Ну, лето продолжается, и завтра в 8 вечера я это обязательно вам продемонстрирую, потому что именно в это время появится следующий выпуск летнего вайба. Не прозевай.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Джонни, Федук прямо сейчас на Европе Плюс. Ну, в общем, просто будь со мной и, поверь, с музыкой все будет в порядке. Это Фомин, приветствую всех, кто пока не спит. 22:18 в Москве. Мы продвигаемся к середине недели. Тут до среды рукой подать, это всегда приятно. Ну, а среда, естественно, порадует нас завтра с утра пораньше летним У. С 7 до 10 по столичному все обязательно случится. Это игры, это подарки, это классная музыка, компания, то, что надо. Ну, в общем, все то, что необходимо с утра пораньше, будет завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Начни день правильно, с правильной ноги.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Rocktoshka.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.

середина недели, среда не за горами, ну и, естественно, не за горами и летнее У. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, компашка то, что надо. В общем, всегда добро пожаловать. Это то, что касается утреннего пробуждения. А что касается вечернего времяпрепровождения, то тут у нас с вами уже летний вайп, и он тоже ждет нас где-то часиков 8 обязательно должен появиться. Поэтому ни в коем случае не пропусти и первый, и второй вариант.

часы на ресницах прямо сейчас на Европе Плюс. Но рядом с нами замедляется время. Да, для кого-то, может быть, наоборот, ускоряется. Это тоже возможно. Не исключено, потому что музыка, она может быть разной. Она должна быть разной. И впереди абсолютно разные треки. Доминик Фейк и его Baby Doll. Раньше совершенно другая история от Bryce Parks, Дениса First и Резникова. Послушаем Shameless. Ну и Alan Farben, Рене Миллер, Body Talk.

0: минуты, 30 минут.
1: Европа плюс. Поехали вперед. На очереди 30 минут только музыки, причем лучшей мировой поп-музыки. Эйва и Meet Me in the Dark. Скоро. Раньше музыка совсем другая, но такая же любимая. Benson Boone и Sorry I'm Here for Someone Else. Аж плакать хочется от этой музыки. Ну и BTS, Swim. Суперхит, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40 и провисел там, ну, не одну неделю, это точно. В общем, все это впереди здесь на Европе Плюс. Будь с нами.

0: названием Stay буквально через пару минут. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому. Отличной летней ночи. И Алекс Манулов еще здесь желает вставить пару слов про...
1: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Timber City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
7: Привет и передаем друзьям.
8: Подарки классные.
9: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
10: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

просто. Да, остается один месяц лета, так что время не теряем впустую. Чаще встречаемся с друзьями, устраиваем вечеринки у бассейна, румянимся на пляжах, будем надеяться, что погода нам будет позволять это делать. Одним словом, делаем так, чтобы потом было, что вспомнить холодными зимними вечерами.

мега чувственный хит Fever Dream. Будут и летние темы, например, диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мичика. И немного электронной музыки из Австрии, клан Карусель, Ride.

0: Hitfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

Называть его главный талант — превращать личные чувства в большие поп-хиты, которые набирают сотни миллионов прослушиваний на стримингах. Далее с нами продюсер из Франции Мизма и мега-стильный трек «Hello». Чуть раньше австралийская звезда, певица Tones and I, Dance Monkey. А еще раньше неожиданное открытие этого лета 2026. Ханна Болейн, хит «Teardrop». Не пропусти.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: обратит внимание. Хит «Магнетик» только что на Европе Плюс. Следующий на очереди «Сплошь летние парни», Джонни Федук с хитом «Лето», а еще Альфа и Ману Чао с солнечной темой «Амэми Пьяче». Ну и предлагаю продолжить музыку норвежских фьордов. Алан Уокер, «Broken Strings» через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Приветы передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Тима белорусских. Еще обещали заглянуть диджей Годжа и Джейсон Дерула с хитом «Мичика». Будут и жаркие танцы. Кунг, Стефиус, Лондон, Galaxy. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся.

dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс. Радио номер один.